0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Это плавится небо с землей, и свинцовая воет пурга. Это лютый февраль, день седьмой, Кандагар. В обороне разведка полка, только 78 ребят.

февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: На дворе трава, на траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра.

молодость прошла. Где же ты была? Ведь любовь не так уж зла.

0: Обиды здесь нет. Обиды тем более нет. Это жизнь, Люси. Это просто мои часы спешат. Большой привет. Большой привет. Большой привет.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: Радио Z. Мы едим.
1: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: ручку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Радио Z.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Я нередко обращаюсь к фразе Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья», и невольно задаюсь вопросом, а не часто ли я это делаю? И понимаю, что если огромное количество музыкантов называет так свои песни, то, наверное, я двигаюсь в верном направлении. Тем более, что ребята на передовой с огромным уважением относятся и к памяти Магомеда, и к его фразе, воспринимая ее как призыв к действию. Работаем, брат. Открывает выпуск Станислав Зет.

0: Привет, это Лебедева. Специально для программы «Песня на войне».
1: Были скорюжены дорог, цвела сирень, росла трава. В зеленой форме паренек читал стихи из «Брата 2». А в правде сила или нет, потом расскажут небеса. Он не был дома 8 лет, до дома ехать.

Работа страшная идет, на рукаве его нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что

0: Песня на войне.
1: Прошло больше 3 лет с начала СВО до конца конфликта, вроде как и не близко. Но сейчас, как никогда, стоит напомнить, что все началось не 24 февраля. Группа «Ва-банк» и Александр Эвскляр в песне «Ты забыл, брат» пытаются освежить память тем, кто ее напрочь потерял.
2: Стоим в поле с братом Колей на 7 ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано? Мы с тобой в

тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

все это и в крови картины. И кто опять толкает бог страны во враг? Кто обманул тебя сегодня? Украина, кто убедил?

0: «Рифма» на броне.
1: Что искренне намолено, то сбудется. Что штормом порвано, молитвой будет сшито. В расхлябанности мартовской распутицы я слышу наше «Слава Богу, живы!». Когда внутри меня опять полощутся экспромты безрассудной мельпомены, я верю, суть трагедии – пророчество, а смысл потерь – не боль, но перемены. Век круто поменял критерий крутости, срывая маски с подлецов и гадов. Суровыми руками высшей трудности из русской глины лепит он гигантов. Что соль земли моей, а что подделано, теперь я знаю. Время не стихает, но, продымившись горем и потерями, штормит во мне молитвой и стихами. Михаил Мамаев.
0: Рифма на броне.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Элина Лоб. Я автор-исполнитель из города Сургута. Написала песню «Письмо на фронт». Она посвящается всем отцам, всем героям, от дочерей, от матерей, жен и сестер, которые ждут наших защитников дома с победой. Для программы «Песня на войне».

награды. Отдадим все, что можем, наша совесть чиста. И сомнения не гложет, верность каждого в этом уважение достойна. Не дадим вас в обиду, страна, будь спокойна. Ради победы отдадим все, что можем, наша совесть чиста. И сомнения не гложет, верность каждого в этом

0: песня на войне.
1: Друзья, всем привет! На связи музыкальный дуэт «Илай Свой». Слушайте нашу новую песню «Четыре штурма» в программе «Песня на войне». Мама, я...

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Это песня «Дорога», написанная Андреем Павловым на стихи Ольги Старушко. Для программы «Песни на войне»
4: вещмешки никто не тронет,

0: крести.
1: Песня на войне.
2: Следующая композиция, которую исполнит Антон Синюта, называется «Бить надо первым». Почему так? Ясно с первых слов.
3: Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым.

0: рифма на броне.
1: В холодных берцах, по горячим звездам, выходишь в космос, борешься со сном. Вода, что в рукомойнике замерзла, теперь оттает будущей весной. Пробил осколок колесо пикапа, остыл кевлар под золотом корон. И кошка ходит, поднимая лапы над выпавшим небесным серебром. Жизнь на войне в полосочку, как яшма. Для тех, кто выжил и уже не спит, в ней сигареты первая затяжка пьянит не хуже, чем из фляжки спирт. Гудят ветра сквозь выбитые рамы, чертовски неуютно, но зато здесь террикон похож на Фудзияму своей печальной снежной красотой. Дмитрий Мальянц.
0: Рифма на броне.
2: Песни группы «Зверобой» я, как вы заметили, очень люблю. А за что? Да за все сразу. За тексты, за мелодии, за вокал, за аранжировки. А в первую очередь, пожалуй, за сильный дух и мощную энергетику.

Это была, пожалуй, одна из самых крымских песен, которые я слышал от наших московских друзей группы «Куба». А прежде чем попрощаться, хочу сказать, что в ближайшие 3 недели в привычное вам время программа «Песня на войне» будет выходить в повторе ранее записанных выпусков, поскольку коллектив проекта уходит в творческий отпуск. Услышимся 23 июня. Ну и напоследок. Послезавтра уже лето. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит.
2: Радио Зет.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин –

как, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: Поражение сирота у победы, 100 отцов поражение сирота.
1: Радио Зет.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубить на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Она напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру. Теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявлений и зачисления остаются прежними. По данным Миноборнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44%, с 88 до 126 тысяч человек. Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки. Новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что эта инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Самозанятых женщин предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход после рождения ребенка. Такой законопроект внесли в Госдуму. Обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка, поэтому делать это сразу после родов не потребуется. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей, которые работают в статусе самозанятых. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался.

0: маковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны. Стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Она напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру. Теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявлений и зачисления остаются прежними. По данным Миноборнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44%, с 88 до 126 тысяч человек. Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки. Новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что эта инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Самозанятых женщин предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход после рождения ребенка. Такой законопроект внесли в Госдуму. Обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка, поэтому делать это сразу после родов не потребуется. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей, которые работают в статусе самозанятых. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, плодотворного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Полыхают костры. Искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. Возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
2: Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
3: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ободранного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Кусочек хлеба — это очень мало, но крошечка достанется тебе.
2: Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля.
1: Была семья, был дом, теперь остались одни на свете, только ты и я.
2: А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злою птицей. Бедой нежданной приходила в дом.
1: Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят.
2: Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск промелькнул в окне,
1: и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!
2: Молчание, ни голоса не слышно.
1: Победу нынче празднует страна!
2: Ах, сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Она напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч. Миноборнауки изменило порядок приема в аспирантуру. Теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявлений и зачисления остаются прежними. По данным Миноборнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44%, с 88 до 126 тысяч человек. Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки. Новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что эта инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Самозанятых женщин предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход после рождения ребенка. Такой законопроект внесли в Госдуму. Обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка, поэтому делать это сразу после родов не потребуется. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей, которые работают в статусе самозанятых. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, плодотворного времени!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

ее, пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
10: О своем детстве расскажите.
12: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
10: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
12: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
10: Живы они?
12: Да, да, еще живы.
10: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
12: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. С Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу вот этого молока. Готовят, оно очень вкусно. Вкусные пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый день там кушать. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
10: привыкли к домашнему.
12: Да, я, сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детству, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
10: Как на СВО вы попали?
12: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
10: С кем вы общались, находясь на СВО?
12: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
10: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
12: На передовой месяц.
10: И получили ранение?
12: Да, да, да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И под одним моментом меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы то же самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас его эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, бортом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
10: И потом вы не знали, да, это?
12: Не знал вообще. Затем уже 1,5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. Меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили в палату. И сделали уже как раз первый мне диагноз, раз острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
6: Это из-за ударной волны?
12: Да, и при охлаждении почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
6: На сегодняшний день как состояние здоровья?
12: Хотя можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны, я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил, я просто был омёбный человек, который ни двигаться ничего не мог, я выходил на улицу, терял сознание.
6: А сейчас сколько сбросили вы?
12: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться, вот как раз с бизнесом, это стресс, он из-за стресса.
6: Что за бизнес, расскажите?
12: Фирма по внутренней отделке.
6: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
12: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали. Вот.
6: А бабушка знала, что вы на СВО?
12: Да, конечно, да.
6: Переживала?
12: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, я позвонил ей и просто сказал то, что, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, как бы, руки, ноги целы. А на больше, как бы, мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
6: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
12: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что, как бы, и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Стресс, опять же, адреналин. Плакала, да. Все там плакали.
6: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
12: Она на работе все не может.
6: Не возьмет трубку.
12: Нет. С утра нет, к сожалению.
6: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова.
7: Алло.
12: Алло, ба, привет.
7: А, привет, Жень.
12: Ты чем занимаешься? Ты занята?
7: Да, дома пока.
12: Я на радио.
7: Ты на радио?
12: Да, да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
7: Алло, я слушаю. Ты, я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
12: Да.
7: Ну, мне что делать?
12: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
7: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
12: Вот.
7: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю.
12: Все, бабуль, мы тогда это дальше будем записывать.
7: Ага,
12: все. Давай, бабушка. Пока. Все, пока, бабушка.
6: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Какой

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 9 округов, 63 беспилотника сбиты и подавлены. В Белгородском округе в результате удара ВСУ погиб мирный житель. Искренние соболезнования семье, родным и близким выразил Александр Шуваев. Также в округе получили ранения 7 человек, среди пострадавших есть ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь. 24 ребенка погибли, 243 ранены с начала СВО в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с главврачом детской областной больницы Ириной Кизиловой, которая также возглавляет фонд помощи раненым детям. Эта благотворительная организация создана в марте 2025 и помогает пострадавшим от атак белгородцам до 21 года. Фонд берет на себя то, что не входит в ОМС – реабилитацию, импланты, специальное оборудование. Под его опекой находятся все пострадавшие. На реабилитацию и санаторно-курортное лечение уже направлено 63 ребенка. Еще 31 поедет в ближайшее время. Протезы установили 5 детям. Александр Шуваев предложил провести заседание попечительского совета фонда, чтобы обсудить дополнительную помощь раненым. Вместе с министром здравоохранения региона и главврачом детской областной клинической больницы глава области проверил ход строительства модульного приемного отделения в Белгороде. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Общая площадь объекта составит более 1400 квадратных метров. Принимать пациентов будут врачи разных специальностей. Здесь разместятся экстренные операционные, приемно-смотровые боксы и палаты динамического наблюдения. Работать отделение будет без выходных, помощь оказываться в круглосуточном режиме. Необходимое оборудование закуплено, штат персонала полностью укомплектован. Возведение приемного отделения детской областной клинической больницы завершат до конца месяца. Заработает оно в июле. Белгородская область вошла в число лидеров по развитию промышленного туризма в стране. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» регион представил свои достижения на российско-китайском форуме «Открытая промышленность». Наша область стала лучшей по 4 направлениям – Центр демонстрации промышленного потенциала, Центр промышленных туров, Центр профессиональной ориентации, Центр деловой активности. В регионе открыт первый в России Центр компетенций в сфере промышленного туризма. Разработан и внедрен стандарт промышленного туризма, который успешно применяется на предприятиях. 95% маршрутов – это комбинированные туры, где производство сочетается с культурой, историей, гастрономией, наукой и экологией. Все достижения стали возможны благодаря слаженной работе команды из более чем 150 специалистов, представляющих 23 промышленных предприятия, вузы, СУЗы, муниципалитеты и представителей турбизнеса. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: людям слово честь.
1: Радио Z.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, русский защитник. Меня зовут Анастасия. Я живу в городе Белгороде. Учусь в 4-м классе. Я уже знаю, как бывает страшно, когда слышно взрывы от работы ПВО. К сожалению, у нас в городе это бывает часто, так как Белгород находится всего лишь в 40 километрах от границы с Украиной. Теперь я понимаю, что нет ничего страшнее войны. И хочу поблагодарить вас, наших защитников, кто так самоотверженно нас защищает. За смелость, мужество, за ваш героический воинский труд. От вас зависит спокойствие и мир над головами всех граждан России. Каждый день вам приходится рисковать жизнью, снова и снова идти в бой, чтобы и дети Донбасса имели возможность мирно жить, радоваться солнышку, ходить в школу, где можно учиться и говорить на русском языке. Вам сейчас нелегко, вы находитесь далеко от дома. Знайте, вас всегда ждут ваши родные, друзья и близкие. Мы верим в вас, верим в победу российской армии. Держитесь, русские защитники, вы не одиноки, вся страна с вами. Я желаю вам справиться с любыми трудностями, которые встанут у вас на пути. Пусть с вашей помощью возвратятся на земле добро и справедливость. Дорогие герои, возвращайтесь поскорее домой. С победой, живые и здоровые!

0: чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись 9 округов, 63 беспилотника сбиты и подавлены. В Белгородском округе в результате удара ВСУ погиб мирный житель. Искренние соболезнования семье, родным и близким выразил Александр Шуваев. Также в округе получили ранения 7 человек, среди пострадавших есть ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь. 24 ребенка погибли, 243 ранены с начала СВО в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с главврачом детской областной больницы Ириной Кизиловой, которая также возглавляет фонд помощи раненым детям. Эта благотворительная организация создана в марте 2025 и помогает пострадавшим от атак белгородцам до 21 года. Фонд берет на себя то, что не входит в ОМС – реабилитацию, импланты, специальное оборудование. Под его опекой находятся все пострадавшие. На реабилитацию и санаторно-курортное лечение уже направлено 63 ребенка. Еще 31 поедет в ближайшее время. Протезы установили 5 детям. Александр Шуваев предложил провести заседание попечительского совета фонда, чтобы обсудить дополнительную помощь раненым. Вместе с министром здравоохранения региона и главврачом детской областной клинической больницы глава области проверил ход строительства модульного приемного отделения в Белгороде. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Общая площадь объекта составит более 1400 квадратных метров. Принимать пациентов будут врачи разных специальностей. Здесь разместятся экстренные операционные, приемно-смотровые боксы и палаты динамического наблюдения. Работать отделение будет без выходных, помощь оказываться в круглосуточном режиме. Необходимое оборудование закуплено, штат персонала полностью укомплектован. Возведение приемного отделения детской областной клинической больницы завершат до конца месяца. Заработает оно в июле. Белгородская область вошла в число лидеров по развитию промышленного туризма в стране. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» регион представил свои достижения на российско-китайском форуме «Открытая промышленность». Наша область стала лучшей по 4 направлениям – Центр демонстрации промышленного потенциала, Центр промышленных туров, Центр профессиональной ориентации, Центр деловой активности. В регионе открыт первый в России Центр компетенций в сфере промышленного туризма. Разработанный внедрен стандарт промышленного туризма, который успешно применяется на предприятиях. 95% маршрутов – это комбинированные туры, где производство сочетается с культурой, историей, гастрономией, наукой и экологией. Все достижения стали возможны благодаря слаженной работе команды из более чем 150 специалистов, представляющих 23 промышленных предприятия, вузы, СУЗы, муниципалитеты и представителей турбизнеса. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: моя Россия.
1: Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: потому что в России живу.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. ФСБ предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Такое заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов. На технику российских высокопоставленных чиновников внедрялось вредоносное программное обеспечение. Его использовали для прослушивания. Других подробностей в спецслужбе не раскрыли. Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из таких стран, которые работают в России, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжат действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Жители должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов, однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков. Эксперты напомнили, как снизить риски при покупке недвижимости. Перед сделкой важно заранее проверить документы и историю квартиры. Прежде всего, необходимо запросить свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Она поможет подтвердить права продавца и проверить, нет ли у объекта обременений. Также советуют изучить историю перехода прав. Если собственники часто менялись за короткое время, это повод для дополнительной проверки. Кроме того, стоит уточнить, не проходит ли продавец процедуру банкротства, нет ли у него долгов и кто зарегистрирован в квартире. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог и мирного неба.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.
2: Мой генерал,

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

благодаря таким стать.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.
1: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей. Мы все еще живы. И это наша награда.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. ФСБ предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Такое заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов. На технику российских высокопоставленных чиновников внедрялось вредоносное программное обеспечение. Его использовали для прослушивания. Других подробностей в спецслужбе не раскрыли. Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из таких стран, которые работают в России, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжат действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Жители должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов, однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков. Эксперты напомнили, как снизить риски при покупке недвижимости. Перед сделкой важно заранее проверить документы и историю квартиры. Прежде всего, необходимо запросить свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Она поможет подтвердить права продавца и проверить, нет ли у объекта обременений. Также советуют изучить историю перехода прав. Если собственники часто менялись за короткое время, это повод для дополнительной проверки. Кроме того, стоит уточнить, не проходит ли продавец процедуру банкротства, нет ли у него долгов и кто зарегистрирован в квартире. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог и мирного неба.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.

0: ты герой.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
10: О своем детстве расскажите.
12: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
10: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
12: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
10: Живы они?
12: Да, да, еще живы.
10: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
12: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. С Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу вот этого молока. Готовят, оно очень вкусно. Вкусные пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый день там кушать. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
10: привыкли к домашнему.
12: Да, я, сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детству, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
10: Как на СВО вы попали?
12: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
10: С кем вы общались, находясь на СВО?
12: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
10: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
12: На передовой месяц.
10: И получили ранение?
12: Да, да, да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И под одним моментом меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы тоже самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас его эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. В Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, бортом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
10: И потом вы не знали, да, да?
12: Не знал вообще. Затем уже 1.5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили в палату, и сделали уже как раз первый мне диагноз — острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
0: Это из-за ударной волны?
12: Да, и переохлаждения. Почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья?
12: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны. Я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил. Я просто был амебный человек, который не двигаться ничего не мог. Я выходил на улицу, терял сознание.
0: А сейчас сколько сбросили вы?
12: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться. Вот как раз с бизнесом. Это стресс, он из-за стресса.
0: Что за бизнес, расскажите?
12: Фирма по внутренней отделке.
0: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
12: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали. Вот.
0: А бабушка знала, что вы на СВО?
12: Да, конечно, да.
0: Переживала?
12: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, я позвонил ей и просто сказал то, что, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, руки-ноги целы. А на больше как бы мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
0: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
12: Да, она приготовила, но она больше плакала. То, что и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Стресс, опять же, адреналин. Плакала, да. Все там плакали.
0: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
12: Она на работе, все, не может.
0: Не возьмет трубку.
12: Нет. С утра нет, к сожалению.
0: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова.
7: Алло.
12: Алло, ба, привет.
7: А, привет, Жень.
12: Ты чем занимаешься? Ты занята?
7: Да, дома пока.
12: Я на радио.
7: Ты на радио?
12: Да. Вот. И здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
7: Алло, я слушаю. Я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
12: Да.
7: Ну, мне что делать?
12: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
7: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
12: Вот.
7: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю.
12: Все, бабуль, мы тогда дальше будем записывать.
7: Ага.
12: Ага, все. Давай, бабушка. Пока. Все, пока, бабушка.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Радио Зет. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Исполнилось 3 года с начала работы филиалов Фонда «Защитники Отечества» по всей стране. За это время фонд, созданный по указу президента, стал надежной опорой для ветеранов спецоперации и членов их семей. В Белгородской области эта работа выстроена по принципу сопровождения человека на каждом этапе. Специалисты помогают с оформлением мер поддержки, трудоустройством, оказывают юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Во всех муниципалитетах региона работают 45 социальных координаторов, которые находятся на связи с ветеранами и их семьями. За время работы в белгородский филиал поступило более 21 тысячи обращений. 90% из них успешно решены. Студенты первых и вторых курсов по профессиям мастер общестроительных работ, штукатуры, специальности строительства и эксплуатация зданий и сооружений Шебекинского агротехнического ремесленного техникума посетили Белгородский завод ЖБИ и труб в поселке Маслово-Пристань, что стало возможным в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Предприятие – многолетний социальный партнер техникума по вопросам трудоустройства. Молодежь побывала в промышленных цехах, ознакомилась с процессом производства и готовой продукцией. Выпускники прошлых лет, работающие на заводе, поделились информацией о перспективах развития в отрасли и месте будущей практики. Экскурсия позволила будущим строителям увидеть производственные технологии и укрепить связь между обучением и реальным производством. Администрация Белгорода просит владельцев убрать с улиц брошенные автомобили. Сделать это необходимо в течение 5 дней. Если автомобили не уберут, их эвакуируют на спецстоянку по адресу улица Губкина, 1А. За хранение транспортных средств будет взиматься плата согласно установленным тарифам. Брошенные авто зафиксированы по адресам улица Донецкая, 32, улица Спортивная, 12. В регионе этим летом заработали 116 официальных пляжей. Роспотребнадзор продолжает контролировать качество воды и почвы в местах массового отдыха. По состоянию на конец мая специалисты исследовали более 250 проб воды по разным показателям и 62 пробы песка. Санитарно-эпидемиологические заключения уже получили 20 пляжей в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Губкинском, Карачанском и Новооскольском округах. Жителям напоминают, отдыхать и купаться рекомендуется только на официально оборудованных пляжах, где безопасность и санитарное состояние находятся под постоянным контролем. С 1 июня и в Белгороде официально открыт пляжный сезон. Мэр города сказал, что для отдыха подготовлены и работают 5 оборудованных пляжей. На улицах Карачанской, левый берег, Речной, Донецкой, возле спорткомплекса Хоркиной и на Пескарьере. На каждом из них несут дежурство спасатели. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворной работы и приятного отдыха.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых.

0: людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура. Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Дня Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Гатчина. Административный центр Ленинградской области. Первое письменное упоминание о здешних местах относится к 1499 году, когда эта территория входила в состав Новгородской земли. На протяжении столетий Гатчина была неразрывно связана с военной историей нашей страны. Эта земля долгое время была местом столкновений со Швецией и окончательно закрепилась за Россией после победы в Северной войне. Активное развитие города началось в конце 18 века после передачи Екатерины II гатчинского имения графу Орлову. Во времена великого князя Павла Петровича в Гатчине были созданы гвардейские подразделения. Заметную роль военнослужащие гатчинского гарнизона сыграли в годы русско-японской войны. В 1910 году в Гатчине построили первый военный аэродром и открыли воздухоплавательную школу «Гамаюн». Здесь же создали крупнейший в стране военный дирижабль-гигант и провели испытания первого в мире ранцевого парашюта. В 1917 году в Гатчине части Красной Армии сражались с белогвардейскими войсками Керенского и Краснова. Во время Гражданской войны город был местом столкновений с армией генерала Юденича, наступавшей на Петроград. В 1923 году Гатчину переименовали в Троцк, а в 1929 в Красногвардейск. Самые героические события в истории города – происходили во время Великой Отечественной войны. В июле немецкие войска вторглись в Ленинградскую область. Чтобы противостоять врагу, были созданы Лужский и Красногвардейский укрепрайоны. В строительных работах участвовали тысячи жителей Красногвардейска. Началось формирование добровольческих частей. Уже через неделю 530 человек были отобраны и направлены в Ленинград. Военно обязанные стали бойцами пулеметно-артиллерийских батальонов. В августе враг вступил на гатчинскую землю и встретил ожесточенное сопротивление. Так, в бою у поселка Войсковицы рота тяжелых танков КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова уничтожила и повредила 43 танка противника, причем 22 из них на счету самого Колобанова. За полчаса боя была уничтожена немецкая танковая колонна. Такого результата не могли себе представить даже немецкие асы-танкисты. Позже достижения Колобанова занесли в Книгу рекордов Гиннесса. В сентябре 41-го Красногвардейск с трех сторон был осажден немецкими войсками. Красная армия получила приказ отступить и 13 сентября оставила город. Отход прикрывал отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина. 36 часов отряд бился с врагом на улицах Гатчины. Большинство погибло, а выживших фашисты взяли в плен и после пыток казнили. Оккупация длилась 866 дней. Немцы сразу установили свои порядки. Город переименовали Линдеманштадт в честь немецкого военачальника. Повсюду появились таблички. Только для немцев русским вход воспрещен. А также приказы новой власти, которые заканчивались лаконично. За неисполнение – смертная казнь. Захватчики устроили несколько концлагерей. Самый большой – ДУЛАГ-154. Зимой 1942 года в его застенках погибали по 170 человек в день. узниками становились не только военнопленные и местные жители, но и мужчины, женщины, дети из оккупированных Петергофа, Павловска, Красного села. В Красногвардейске также размещались карательные и разведывательные организации вермахта, предназначенные для зачисток и наведения нового порядка в Ленинграде. Несмотря на это, в городе шла борьба с захватчиками. Жители Красногвардейского района сражались с фашистами в составе партизанских отрядов и подпольных организаций. Освобождение города началось в самом начале 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции. 26 января, после нескольких дней ожесточенных боев, советские войска вошли в Гатчину. Ее освобождение поставило крест на планах вермахта создать новую устойчивую линию обороны южнее Ленинграда.
3: Во знаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения части представить к присвоению наименования «Гатчинских» и к награждению орденами. Сегодня, 26 января в 20 часов, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Гатчина, 12 артиллерийскими залпами и 124 орудий.
2: Солдаты вступали в практически безлюдный город. После освобождения Гатчины из 38 тысяч жителей осталось всего 3. Гатчина была наполовину разрушена. Город-памятник было не узнать. Полностью уничтожен Большой Гатчинский дворец. Снесены с земли Балтийский и Варшавский вокзалы. Взорваны и сожжены уникальные здания. Вырублены деревья в парках. Всего через 2 года было восстановлено несколько каменных строений. И Гатчинский парк встречал своих посетителей. В 1946 году был разработан генеральный план восстановления и развития. Он предполагал возрождение исторической части города. Гатчина вновь начала приобретать былую красоту. Город свято хранит память о своем боевом прошлом. В честь героев названы городские улицы, установлены мемориалы и действуют музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Указом президента России от 6 апреля 2015 года за мужество, стойкость и массовый героизм Гатчине присвоено почетное звание Российской Федерации – город воинской славы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся.

0: Я Ми-8.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Исполнилось 3 года с начала работы филиалов Фонда «Защитники Отечества» по всей стране. За это время фонд, созданный по указу президента, стал надежной опорой для ветеранов спецоперации и членов их семей. В Белгородской области эта работа выстроена по принципу сопровождения человека на каждом этапе. Специалисты помогают с оформлением мер поддержки, трудоустройством, оказывают юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Во всех муниципалитетах региона работают 45 социальных координаторов, которые находятся на связи с ветеранами и их семьями. За время работы в белгородский филиал поступило более 21 тысячи обращений. 90% из них успешно решены. Студенты первых и вторых курсов по профессиям мастер общестроительных работ, штукатуры, специальности строительства и эксплуатация зданий и сооружений Шебекинского агротехнического ремесленного техникума посетили белгородский завод ЖБИ и труб в поселке Маслово-Пристань, что стало возможным в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Предприятие – многолетний социальный партнер техникума по вопросам трудоустройства. Молодежь побывала в промышленных цехах, ознакомилась с процессом производства и готовой продукцией. Выпускники прошлых лет, работающие на заводе, поделились информацией о перспективах развития в отрасли и месте будущей практики. Экскурсия позволила будущим строителям увидеть производственные технологии и укрепить связь между обучением и реальным производством. Администрация Белгорода просит владельцев убрать с улиц брошенные автомобили. Сделать это необходимо в течение 5 дней. Если автомобили не уберут, их эвакуируют на спецстоянку по адресу улица Губкина, 1А. За хранение транспортных средств будет взиматься плата согласно установленным тарифам. Брошенные авто зафиксированы по адресам улица Донецкая, 32, улица Спортивная, 12. В регионе этим летом заработали 116 официальных пляжей. Роспотребнадзор продолжает контролировать качество воды и почвы в местах массового отдыха. По состоянию на конец мая специалисты исследовали более 250 проб воды по разным показателям и 62 пробы песка. Санитарно-эпидемиологические заключения уже получили 20 пляжей в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Губкинском, Карачанском и Новооскольском округах. Жителям напоминают, отдыхать и купаться рекомендуется только на официально оборудованных пляжах, где безопасность и санитарное состояние находятся под постоянным контролем. С 1 июня и в Белгороде официально открыт пляжный сезон. Мэр города сказал, что для отдыха подготовлены и работают 5 оборудованных пляжей. На улицах Карачанской, левый берег, Речной, Донецкой, возле спорткомплекса Хоркиной и на Пескарьере. На каждом из них несут дежурство спасатели. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворной работы и приятного отдыха.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 30 сентября 2022 года в состав России были приняты Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. А начиналось все в далеком 2014 году, когда стало ясно, что огромному количеству народа не по пути с хунтой, захватившей власть в Киеве. Открывает выпуск группа «Куба» с хитом более чем 10-летней давности.

Боцман, Боцман, я Моторола. Прием, что там у вас? Прием. У нас все нормально. Россия пришла, пацаны.

0: Песня на войне.
1: Тыл для армии жизненно важен. От тыла зависит снабжение боеприпасами, продовольствием, медикаментами. РМО, роты материального обеспечения, по сути, являются ключевым элементом в структуре вооруженных сил Российской Федерации. Они играют важную роль в обеспечении боеспособности и эффективности войск, обеспечивая их всем необходимым для выполнения поставленных задач, являясь тенью за спиной передовых отрядов. Алексей Фролов так и поет: «Тень за спиной. РМО».

0: рифма на броне.
1: В город пришла война. В город ложатся мины. В городе разорвало водопровод, и течет вода мутным потоком длинным. И людская кровь с ней, смешиваясь, течет. А Серега не воин и не герой. Серега обычный парень. Просто делает свою работу, чинит водопровод. Под обстрелом, под жарким и душным паром. И вода, смешавшись с кровью, фонтаном бьет. И, конечно, одна из мин становится для него последней. И Серега встает, отряхиваясь от крови, и идет, и сиянье у него по следу. И от осколка дырочка у брови. И Серега приходит в рай, куда же еще? Тень земли, силуэт у него чернит. И говорит он: «Господи, у тебя тут течет кровавый дождь. Отсюда течет. Давай попробую починить». Анна Долгорева. Совсем не о войне.
0: Рифма на броне.
2: Есть географические названия уже практически у всех на слуху. Одним из таких узнаваемых населенных пунктов являются Крынки, село в Херсонской области. Студия «Офицеры России» написала песню о Крынках.

трудный бой, но верили, что выйдем. В глазах огнем горела чья-то жизнь, взметалась пыль со снегом в пьяном вихре.

0: Песня на войне.
1: Привет, «Песня на войне». Это Сергей Нехаенко. Для вас прозвучит песня «Твоя передовая». Она вошла в мой новый альбом под названием «Герои вне времени», который посвящается нашим воинам. Надеюсь, эта музыка не оставит вас равнодушными.
2: В моих городах с простуженным голосом стреляй в меня наповал своим одиночеством.

Это была свежая работа Сергея Нехаенко. Завершит выпуск композиция «Лай» коллектива из Темрюка Краснодарского края «10 друзей 10-го». Быть добру! Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Войны без потерь не бывает, увы. О душах погибших ребят первая на сегодня песня в исполнении уже давно ставшего близким нам дуэта Нинель Григорьевой и Александра Васка из Петербурга.

Как на жизнь хватило и дня твоего голоса. Сколько слез скатилось в тихий океан.

0: Песня на войне.
1: Далее в проекте одна из титульных работ коллектива «Наш». Песня с названием «Мама, я 300». Комментарии тут излишни.

Вольный ветер, туда, где мир, где города. Я стою у окна в полусвете, собирая вещи в рюкзак. Вспоминаю мой бой и тот вечер, где ранен был, где я упал.

0: Бьется тихонько.
1: Они за всех, не только за себя.
0: За тех, кто не успел сказать спокойной.
1: За тех, кто не вернется никогда.
0: И пусть у нас сердца еще не камень.
1: Давайте помнить этих малышей.
0: И чтоб сирена больше не звучала.
1: И чтоб не хоронить потом детей.

0: рифма на броне. Вас растили, наверное, не матери, и не с сестрами, и не с братьями. Вам фашистскую черную свастику при рождении дарили каратели. С детства вам забивали головы профашистскими супергероями. Вот и жжете коктейли вы Молотова, а не учите правду истории. Вы себя возомнили смелыми, не рабами, что в цепи закованы. Только где ваши башни спелые? Вы давно свои земли продали, вы и предков своих тупо предали. Что за вас погибали смелыми, чувства чести для вас неведомы. Вот и скачете, как оголтелые, малолетки безликие, стадные, лица черным у вас зашорены. Родились вы во время досадное, получились из вас горе воины. Украину вы вовсе не любите, и святыни ее не цените. Если сук свой отцовски рубите, если родину свастикой метите, никогда вы не будете братьями. Нам нацисты враги беспородные, и не смейте себя, предатели, называть украинцами кровными. Юрий Лоза. Рифма на броне.
1: Говорят, что песня, что сейчас прозвучит, спасла не одну жизнь. Очень может быть, что это красивая легенда, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это ближе к правде. Почему? Аким Апачев и Юлия Чичерина отвечают на вопрос.

0: песня на войне.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Сергей Шестопалов, автор-исполнитель из Запорожской области. Ко мне с передовой обратился оператор ПТУРа с позывным «Авангард» с просьбой написать песню о птуристах. Вот что у меня получилось. Песня называется «Птуристическая». Работайте, братья!

0: За Сергеем Шестопаловым эстафету принимает и подводит черту под сегодняшним выпуском.
1: Радио З. Новости.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Спецоперация может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента, кроме того, отметил, спецоперация будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования. Если Киев сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта. Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с Соединенными Штатами нет. Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине. Желающие получить российское гражданство должны будут предоставлять справку об отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент. В том случае, если у заявителя есть судимость, он обязан показать документ с указанием, за что был вынесен приговор. В Госдуме обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой продлить в России специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарии предложили увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028-го. Он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. Вице-премьер Дмитрий Григоренко презентовал жизненную ситуацию на портале госуслуг «Отдых и оздоровление детей». Она помогает подобрать детский лагерь и получить господдержку для организации отдыха ребенка. На портале госуслуг реализован целый комплекс цифровых сервисов, которые помогают семьям решать важные вопросы. База доступных учреждений детского отдыха продолжает расширяться, отметил Григоренко. Сервис включает информацию о 9 тысячах лагерей и санаториев. Фильтры для удобного подбора лагеря по локации, тематике или наличию льгот. Подсказки, куда обращаться за компенсацией или льготной путевкой. Перечень справок и порядок оформления документов. А также интерактивную карту поиска лагеря или санатория в нужной локации. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Было бы честно.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, солдат. Я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что смело и отважно защищаешь нашу Родину. Я горжусь, что такие, как ты, несут службу в нашей непобедимой армии. Желаю тебе вернуться домой к своим любимым и родным, живым и здоровым. Возвращайся скорее с фронта и играй со своими детьми побольше.

Смеются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, что

0: чтоб Россия, мать, жила.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Завершено благоустройство сквера на улице Князя Трубецкого в Белгороде. Территорию и проект в прошлом году выбрали горожане в рамках голосования по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В сквере уложили новую плитку, смонтировали наружное освещение. На входе пергола, в глубине 4 садово-парковые качели. Для отдыха предусмотрены скамьи, 6 бетонных в виде сот и несколько со спинками. Выполнили озеленение. Получилось тихое и уютное пространство в центре города. Валентин Демидов напомнил, что прямо сейчас проходит голосование за дизайн проекта 4 общественных пространств, которые благоустроят в 2027 году. Присоединяйтесь на госуслугах. В Белгороде запланировано возведение промышленного парка. Построят его на улице Рабочей до 2028 года. Проектом необходимо предусмотреть возведение двухэтажного модульного здания административно-бытового комплекса площадью от 350 квадратных метров, не менее 2 постов охраны, обустройство проездов, подключение сетей электроснабжения, водоотведения, газоснабжения и сетей связи. Территорию планируют озеленить и благоустроить. Аналогичный индустриальный парк будет построен и в Старом Осколе. В Ракитянском округе создают новую рекреационную зону у пруда железнодорожной. Работы ведут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Начали в январе с монтажа погружных свай для пирса. Сейчас объект готов почти на 70%. Новые современные беседки будут установлены. Также лавочки для отдыха людей, пешеходные связи и тротуарные плитки. Здесь разместят и парковку, рассказал начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского округа. По контракту работы должны закончить до августа, однако подрядчик обещает завершить раньше, в ближайшие 3 недели. Всероссийская федерация волейбола опубликовала список кандидатов в мужскую сборную России на 2026 год. Расширенный состав формируют для участия в международных турнирах и учебно-тренировочных мероприятиях. Список кандидатов может корректироваться по ходу сезона в зависимости от спортивной формы игроков и решений тренерского штаба. В число кандидатов вошли и 5 представителей Белогорья. Это капитан команды Павел Тетюхин, связующий Роман Порошин, центральная блокирующая Иван Яковлев и Георгий Заболотников, а также либеро Валентин Голубев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей.

0: Строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Ольховка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Поберег из Трехполья в наследство нам дан, милой мамой, родной России.

0: выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. Гатчина. Административный центр Ленинградской области. Первое письменное упоминание о здешних местах относится к 1499 году, когда эта территория входила в состав Новгородской земли. На протяжении столетий Гатчина была неразрывно связана с военной историей нашей страны. Эта земля долгое время была местом столкновений со Швецией и окончательно закрепилась за Россией после победы в Северной войне. Активное развитие города началось в конце 18 века после передачи Екатерины II гатчинского имения графу Орлову. Во времена великого князя Павла Петровича в Гатчине были созданы гвардейские подразделения. Заметную роль военнослужащие гатчинского гарнизона сыграли в годы русско-японской войны. В 1910 году в Гатчине построили первый военный аэродром и открыли воздухоплавательную школу «Гамаюн». Здесь же создали крупнейший в стране военный дирижабль-гигант и провели испытания первого в мире ранцевого парашюта. В 1917 году в Гатчине части Красной армии сражались с белогвардейскими войсками Керенского и Краснова. Во время Гражданской войны город был местом столкновений с армией генерала Юденича, наступавшей на Петроград. В 1923 году Гатчину переименовали в Троцк, а в 1929 в Красногвардейск. Самые героические события в истории города происходили во время Великой Отечественной войны. В июле немецкие войска вторглись в Ленинградскую область. Чтобы противостоять врагу, были созданы Лужский и Красногвардейский укрепрайоны. В строительных работах участвовали тысячи жителей Красногвардейска. Началось формирование добровольческих частей. Уже через неделю 530 человек были отобраны и направлены в Ленинград. Военнообязанные стали бойцами пулеметно-артиллерийских батальонов. В августе враг вступил на гатчинскую землю и встретил ожесточенное сопротивление. Так, в бою у поселка Войсковицы рота тяжелых танков КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова уничтожила и повредила 43 танка противника, причем 22 из них на счету самого Колобанова. За полчаса боя была уничтожена немецкая танковая колонна. Такого результата не могли себе представить даже немецкие асы-танкисты. Позже достижения Колобанова занесли в Книгу рекордов Гиннесса. В сентябре 41-го Красногвардейск с трех сторон был осажден немецкими войсками. Красная армия получила приказ отступить и 13 сентября оставила город. Отход прикрывал отряд ополченцев под командованием Андрея Григорина. 36 часов отряд бился с врагом на улицах Гатчины. Большинство погибло, а выживших фашисты взяли в плен и после пыток казнили. Оккупация длилась 866 дней. Немцы сразу установили свои порядки. Город переименовали Линдеманштадт в честь немецкого военачальника. Повсюду появились таблички. Только для немцев русским вход воспрещен. А также приказы новой власти, которые заканчивались лаконично. За неисполнение – смертная казнь. Захватчики устроили несколько концлагерей. Самый большой – ДУЛАГ-154. Зимой 1942 года в его застенках погибали по 170 человек в день. Узниками становились не только военнопленные и местные жители, но и мужчины, женщины, дети из оккупированных Петергофа, Павловска, Красного села. В Красногвардейске также размещались карательные и разведывательные организации вермахта, предназначенные для зачисток и наведения нового порядка в Ленинграде. Несмотря на это, в городе шла борьба с захватчиками. Жители Красногвардейска и района сражались с фашистами в составе партизанских отрядов и подпольных организаций. Освобождение города началось в самом начале 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции. 26 января, после нескольких дней ожесточенных боев, советские войска вошли в Гатчину. Ее освобождение поставило крест на планах вермахта создать новую устойчивую линию обороны южнее Ленинграда.
3: Во знаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединений части представить к присвоению наименования «Гатчинских» и к награждению орденами. Сегодня, 26 января в 20 часов, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Гатчина, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
2: Солдаты вступали в практически безлюдный город. После освобождения Гатчины из 38 тысяч жителей осталось всего 3. Гатчина была наполовину разрушена. Город-памятник было не узнать. Полностью уничтожен Большой Гатчинский дворец. Снесены с земли Балтийский и Варшавский вокзалы. Взорваны и сожжены уникальные здания. Вырублены деревья в парках. Всего через 2 года было восстановлено несколько каменных строений. И Гатчинский парк встречал своих посетителей. В 1946 году был разработан генеральный план восстановления и развития. Он предполагал возрождение исторической части города. Гатчина вновь начала приобретать былую красоту. Город свято хранит память о своем боевом прошлом. В честь героев названы городские улицы. Установлены мемориалы и действуют музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Указом президента России от 6 апреля 2015 года за мужество, стойкость и массовый героизм Гатчине присвоено почетное звание Российской Федерации – город воинской славы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: ветер вез. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже. Надеюсь, Боже.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ревновать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

целиком, но буду честен до конца, без ложного стыда. Мне два нелепых наглеца мешают иногда, и вроде померли давно, зарыты, сожжены.

0: своєму дитятку.
1: Радіо З. Новості.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Спецоперация может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента, кроме того, отметил, спецоперация будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования. Если Киев сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта. Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с Соединенными Штатами нет. Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине. Желающие получить российское гражданство должны будут предоставлять справку об отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент. В том случае, если у заявителя есть судимость, он обязан показать документ с указанием, за что был вынесен приговор. В Госдуме обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой продлить в России специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарии предложили увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028-го. Он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. Вице-премьер Дмитрий Григоренко презентовал жизненную ситуацию на портале госуслуг «Отдых и оздоровление детей». Она помогает подобрать детский лагерь и получить господдержку для организации отдыха ребенка. На портале госуслуг реализован целый комплекс цифровых сервисов, которые помогают семьям решать важные вопросы. База доступных учреждений детского отдыха продолжает расширяться, отметил Григоренко. Сервис включает информацию о 9000 лагерей и санаториев. Фильтры для удобного подбора лагеря по локации, тематике или наличию льгот. Подсказки, куда обращаться за компенсацией или льготной путевкой. Перечень справок и порядок оформления документов. А также интерактивную карту поиска лагеря или санатория в нужной локации. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
9: О своем детстве расскажите.
10: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
9: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
10: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
9: Живы они?
10: Да, да, еще живы.
9: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
10: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. Я с Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Когда бабушка доит, я пойду, наберу вот этого молока. Готовят оно очень вкусно. Пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый днями там кушают. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
9: привыкли
10: я...
9: к домашнему.
10: Да, я, сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детства, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
9: Как на СВО вы попали?
10: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я потом в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
9: С кем вы общались, находясь на СВО?
10: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
9: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
10: На передовой месяц.
9: И получили ранение?
10: Да, да, да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И по одним моментам меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы тоже самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. В Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, портом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
9: И потом вы не знали, да, да?
10: Не знал вообще. Затем уже 1.5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили в палату, и сделали уже как раз первый мне диагноз — острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
9: Это из-за ударной волны?
10: Да, и при охлаждении почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
9: На сегодняшний день как состояние здоровья?
10: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны, я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил, я просто был амебный человек, который ни двигаться ничего не мог, я выходил на улицу, терял сознание.
9: А сейчас сколько сбросили вы?
10: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться, вот как раз с бизнесом, это стресс, он из-за стресса.
9: Что за бизнес, расскажите?
10: Фирма по внутренней отделке.
9: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
10: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали вот.
9: А бабушка знала, что вы на СВО?
10: Да, конечно, да.
9: Переживала?
10: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, позвонил ей и просто сказал то, что, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, руки, ноги цел. А на больше как бы мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
9: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
10: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Стресс, опять же, адреналин. Плакала, да, все там плакали.
9: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
10: Она на работе, все, не может.
9: Не возьмет трубку?
10: Нет. С утра нет, к сожалению.
9: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова?
0: Алло.
10: Алло, ба, привет.
0: А, привет, Жень.
10: Ты чем занимаешься? Ты занята?
0: Я дома пока.
10: Я на радио.
0: Ты на радио?
10: Да, да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
0: Алло, я слушаю. Я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
10: Да.
0: Ну, мне что делать?
10: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
0: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если бы ты знал.
10: Вот.
0: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю, люблю.
10: Все, бабуль, мы тогда это дальше будем записывать.
0: Ага,
10: все. Хорошо. Давай, бабушка.
0: Давай,
10: бабушка. Пока. Все, пока, бабушка.
9: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.

0: небо.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Завершено благоустройство сквера на улице Князя Трубецкого в Белгороде. Территорию и проект в прошлом году выбрали горожане в рамках голосования по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В сквере уложили новую плитку, смонтировали наружное освещение. На входе пергола, в глубине 4 садово-парковые качели. Для отдыха предусмотрены скамьи, 6 бетонных в виде сот и несколько со спинками. Выполнили озеленение. Получилось тихо и уютно. Пространство в центре города. Валентин Демидов напомнил, что прямо сейчас проходит голосование за дизайн проекта 4 общественных пространств, которые благоустроят в 2027 году. Присоединяйтесь на госуслугах. В Белгороде запланировано возведение промышленного парка. Построят его на улице Рабочей до 2028 года. Проектом необходимо предусмотреть возведение двухэтажного модульного здания административно-бытового комплекса площадью от 350 квадратных метров, не менее 2 постов охраны, обустройство проездов, подключение сетей электроснабжения, водоотведения, газоснабжения, сетей связи. Территорию планируют озеленить и благоустроить. Аналогичный индустриальный парк будет построен и в Старом Осколе. В Ракитянском округе создают новую рекреационную зону у пруда железнодорожной. Работы ведут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Начали в январе с монтажа погружных свай для пирса. Сейчас объект готов почти на 70%. Новые современные беседки будут установлены. Также лавочки для отдыха людей, пешеходные связи и тротуарные плитки. Здесь разместят и парковку, рассказал начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского округа. По контракту работы должны закончить до августа, однако подрядчик обещает завершить раньше, в ближайшие 3 недели. Всероссийская федерация волейбола опубликовала список кандидатов в мужскую сборную России на 2026 год. Расширенный состав формируют для участия в международных турнирах и учебно-тренировочных мероприятиях. Список кандидатов может корректироваться по ходу сезона в зависимости от спортивной формы игроков и решений тренерского штаба. В число кандидатов вошли и 5 представителей Белогорья. Это капитан команды Павел Тетюхин, связующий Роман Порошин, центральная блокирующая Иван Яковлев и Георгий Заболотников, а также либеро Валентин Голубев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: победы мы встаем как один.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Скажи-ка, дядя, ведь недаром под градами и ураганом Шебекино горит. Летят на Белгород ракеты, и что-то утром на рассвете кому-то прилетит. Москва, скажи, а где Россия, которая границы силой от горя защитит? Донецк, привет! Как ты там, братец? Теперь узнали мы, что значит, когда снаряд летит. Москва, скажи, а где ответы и суперсильные ракеты, разящие врагов? Как всем тут жить, скажи, столица, пока Россия веселится? Валуйки под огнем. Солдат, к тебе вопросов нет. Ты день и ночь, зимой и летом, спиной нас прикрывал. Когда же нас услышит кто-то и отодвинет ленту фронта, чтоб город мирно спал? Скажи-ка, дядя, ведь недаром не спит бабуля в хате старой и вздрагивает сын. Мы стойко ждем и помогаем, все терпим и превозмогаем. Победной ждем весны. Татьяна Витязь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радіо З. Роботи за праве діло. Радіо З.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: А ты живой там на передовой. Ты добровольно стал служить в штурмах.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Давай отменим

0: Радио Z.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: кровати. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z. Работаем за правое дело.
1: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку это не

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.